0: на варила, рай, на сего все пригласила, край.
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берости.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM.

0: не апошні, кім я захапляюсь маўчкі. Нечаканы, не так от нежаданы гость.
1: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

Отче наш, ти родящий на другий берег нас. Где ж вы, где ж вы волочилища, царство ж Божие спасни.

0: фест.
1: Сваім меркаваннем падзяліўся беларускі святар, прадстаўнік фонду «Бай Сол» Александр Кухта. І спачатку пра яго ўражанні.
2: Яны адрозніваюцца тых ўражанняў, якія ў мяне былі па мінулым годзе, таму што ўсё ж такі бачна, што тут такі эвалюцыянуе, і тое, што ў гэтым годзе ўваход платны, гэта такі цэнс. Людзі змяніліся, тут така стала больш сямейнай. Тут менш людзей, якія проста выпадкова прыехалі добра пабавіць час дзе-нідзь у лесе. Вось. І людзі больш свядома ходзяць на ўсе актыўнасці, ходзяць на лекцыі, удзельнічаюць у розных мерапрыемствах. І гэта вельмі прыемна, гэта класна, да. Але мінус у тым, што людзей стала менш. І на ўсіх фотаздымках, і тое, што я бачу сваімі вачыма, гэта як у такім вялікім клубе, але не open air. І я спадзяюся, што ў наступным годзе штосьці арганізатары прыдумаюць, каб гэта быў вялікі сямейны open air ўсё ж такі.
1: Ваша кропка скіраваная на дапамогу палітвязням. Па-першае, распавідзіце, калі ласка, што на ёй можна зрабіць, а па-другое, для каго?
2: Я працую в фонде солидарности «Байсол», отказываю за все персональные сборы. И мы специально каждый год ездим на ту таку и на иншие белорусские мероприемства, але на ту таку обовязково першую чергу. Наша задача на самой справе – это робить людям настрой, каб люди ведали, что «Байсол» – это не что-то сумное, где просто збирают гроши на каких-то сумных інших людей, там кого-то треба ратовать. А «Байсол» – это одночасовое клевое мероприемство. И это клевая организация, за которую просто приемно иметь справу. Там наша главная задача – это робить всем настрой. Мы просто пропануем всем заработать трошечку экстремистские часовые татуировки. Памятьте, как у дитинстве, это проводки, которые там тримались 1-2 дня, мы робим такие же самые, с надписью «экстремист», те экстремистка для тех, у кого уже есть экстремистские статусы. Пивочора до нас подходила президентка, мы сделали татуху трохи небезпечное с тигром. Можно сделать татуху, на которой будет написано, что я тут роблю на этом фестивале, например, «танчу супраць диктатуры», ти «танчу за белорусскую солидарность». Можно просто покласить набить белорусский орнамент. Так само другое, ну татуха сама по себе, это, конечно, татуха, але ее можно покрасить блестками, каб она была яскравой, бляскучей, и каб подчас концерту, калі у всех это генчики зажигаются, каб быть самым бляскучим человеком на танцполе. Это у всех, потому что все про нас проходят. Так само у нас есть кола фортуны, можно его покрутить и выиграть какие-нибудь приз. Есть маленькие призы, без приза никто не пойдет. Есть маленькие призы, это маленькие кашки, значки, кашки, кашки на ключи и все такое. А ёсць, ўжо разабралі вялікія качкі, качкі акуляры, напрыклад, качкі капелюшы, качкі зонтікі, ну і ўсё такое. Гэта таксама можна выйграць. Можна зрабіць момэнтальны фотаздымак. І гэта таксама вельмі папулярная рэч, таму што сем'і, там, тата з дзецьмі, з мамай, з бабуляй падыходзяць, і мы ім робім проста момэнтальную фотаграфію на памяць, што вось яны былі на клёвым мерапрыемстве, клёва бавілі час, і ім проста застанецца на памяць.

0: Манифест.
1: Это перформанс, который несколько лет назад я придумал. Я его уже несколько раз проводил в Витебске, в Белграде и в других каких-то местах. Это такой перформанс, он может проводиться в любом месте. Ведь любое сообщество, оно имеет свои смыслы здесь и сейчас. Да? И в данном случае как раз мы активируем у человека то, что у него сейчас, да, то есть нам не важно его какие-то мысли, не там, да, какие-то такие умствования. Человека волнует вот эти три вещи, это сейчас. И вот это все как бы люди фиксируют. И интересно наблюдать, так, если антропологически, да, даже, что некоторые люди почему-то боятся писать, да, то есть кто-то не знает, что написать. То есть всего три слова, да, или там четыре. Поэтому это тоже какие-то победы. Некоторые вот детишек приводят написать, да, там, некоторые дети, там вот если есть очень классная, там типа «Мама, кот, Беларусь», да, «Кот, мама, Беларусь», такие надписи, да. Финалом этого всего является консервация, да, этого всего проекта. По сути, я беру черные краски и все это закрашиваю. И у нас все эти смыслы, они становятся некой матрицей, которая выглядит в виде черного квадрата. Для меня лично черный квадрат – это очень важная вещь, потому что последний 20 лет, да, занимаюсь темой Казимира Малевича. И я понимаю, что такое вот этот вот черный квадрат, и что это действительно аккумулирование, да, каких-то смыслов, тех, которые нам непонятны. Потому что черный квадрат, он не существует в природе, да, как предмет для изображения. То есть, ну, вот и весь перформанс. И его можно проводить везде, на любую тему, и разные сообщества по-разному реагируют. Я хочу сказать, что в Белграде я это проводил среди российских эмигрантов, и там люди писали смыслы, и меня больше всего потрясло. Здесь мне интересно, что так шутливо все, да, а там люди реально плакали. Плакали, что писали, приходили по 10 раз писать. То есть они так серьезно, они переживают гораздо более жестко, да, свою эмиграцию в Белграде. Ну, это интересно.
2: Где напрыканцы у всех этой истории заховываются эти черные квадраты?
1: Первый черный квадрат находится в Витебске, в коллекции Центра культуры. Там просто есть еще черный квадрат, который делали. Обычно один раз его продали с аукциона. Местные такие вот, там, ну, за какие-то небольшие деньги, но кто-то приобрел, да. В этот раз мы не знаем судьбу его, да. То есть, может быть, если это нужно для фестиваля, да, и если им есть куда его деть, этот квадрат, потому что это квадрат как бы запечатанных смыслов этого дня, этих разных, совершенно разных людей. Некоторые знакомые друг другу, незнакомые. Либо это все будет передано организаторам, да, потому что это их идея провести этот перформанс, да. И, ну, они меня пригласили, спасибо вам большое за это. Либо это пойдет в нашу любимую коллекцию Дома творцев.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польше. Война в Украине. Дрон трапил у приватный дом у Харкове. За полгода в Беларуси за политику осудили 11 подлетков. Створенный сайт для расследования забойства на Лепельщине. У студии с новинами Стась Дедерка. 1614 день войны. Российские оккупанты минулой ночью обстреляли Киев баллистикой. Мэр Виталь Кличко расповел, что у Шаученковском районе обломки упали на 18-поверховый дом. Отбылось возгорание. В Деснянском районе загорелись автомобили и парковки. Так само российцы ударили по гандлевому комплексу эпицентра у Кривом Розе. Российский дрон трапил у приватный дом у Харкове. Один человек загинул, еще шестеро потерпели. Тем часом страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 438 000. За сутки показчик вырос на 1440. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы, подлик ведет Генштаб Украины. Репрессии в Беларуси. За первую половину года суды вынесли присуды 239 подлеткам. 22 неполногодовые отрымали реальные термины. 11 судили по политичных артикулах. Что тычется политичных присудов, то 9 подлетков осудили за так званое сприяние экстремистской деятельности, одного за заклики до деяния, накированных на причинение шкоды национальной безопасности, еще одного за знищение державных символов. Створенный сайт для допомоги у расследовании злочинства. Расследуется забойство неведомой женщины, тело якої знайшли у лесном массиве Лепельского района у минулым красовику. Про это пишет агенция «Минск новины» со спасылкой на следующий комитет. Попередне установлено, что смерть женщины носит криминальный характер. До сбора информации долучились волонтеры, которые створили отмысловый сайт «Розыск.BY». На этом интернет-ресурсе будут размещать данные про ходу расследования и новые обставины. На сайте так само есть форма зворотной связи. Про зие можно анонимно поведомить звездки про злочинство. Покуль неведомый нават узрост женщины. На сайте позначено, что ей могло быть от 18 до 40 годов. Вучэнні тэрабароны пройдуць у двух районах Берасцейшчыны, на мяжы з Украінай недалёка ад Польшчы. Вучэнні сілаў тэрытарыяльнай абароны Маларыцкага і Драгічынскага раёнаў анансавала Міністэрства абароны Беларусі. Вучэнні, як заяўлена, пройдуць 26-28 ліпеня, цытата, ў рамках навучальных збораў з ваеннаабавязанымі тэрытарыяльных войскаў пад кіраўніцтвам намесніка старшыні Берасцейскага абласнога выканаўчага камітэту. 2027 год будзе абвешчаны ў Польшчы годам інфармацыйнай вопытнасці і бяспекі. Пра гэта піша Беларуская служба польскага радыё. Спікер Сенату Малгажата Кідава-Блоньская выказала надзею, што ў праекту дасца ўцягнуць важнейшыя культурніцкія адукацыйныя ўстановы Польшчы. Мэта паводле яе, каб

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше. Война в Украине, обмерковывается поветренное перемирие. У Латвии проберут дорожные знаки, которые указывают на Беларусь. Чемпионом света по фехтованию стал чех белорусского походжения. У студии с новинами Стась Дедерка. 1614 день войны. Помеж Украиной и Россией обмерковывается поветренное перемирие. Про это информует Ройтер. Украинские и американские чиновники обмерковали пропанову об спынении ударов, якую плянуют представить России в рамках нового раунда мирных инициатив. Ранее Украина уже пропановывала Москве спынить удары, але тогда в России отпрычили эту идею. Притом, частка чиновников лечит, что регулярные атаки украинских дронов и ракетов по российских объектах узмацняют тиск на экономику России, могут сделать позицию Кремля больше сговорливой. Одночасово, по поводу выведки, Кремль рыхтует умовы для поширения мобилизации в России. Про это поведомил у звороте президент Украины Владимир Зеленский.
3: За неповних 7 месяцев цього року до лав российских збройних сил надійшли 221 тисяча осіб. В той час, як втрати Росія в той самий період склали майже 225,5 тисяч. Із них 131 тисяча – це убиті. Майже 93 тисячі поранені. Значна кількість поранень важкі, бо у росіян тотально погана фронтова медицина.
2: А крім того, Росія хоче отримати ще 30 тисяч військовців з Повночної Кореї. Уже з червня у Воронезькій області йде підрихтовка для їх прийому.
3: Це загроза не тільки для України. Росія допомагає Північній Кореї навчатись війні. Вона покращує їхню зброю, дає їм досвід реального застосування зброї. Все це загроза для кожного в Азії, хто в зоні досяжності північнокорейських ракет.
2: По словах Зеленського, КНДР рихтується передати Росії нові пускові установки для балістичних ракету. Між тим, український головнокомандуючий Міхал Драпати повідомив об початку аудиту во Узброєних силах. Коли будуть виявлені порушення, службова халатність або зловживання, кожен понесе відказність, заявив Драпати. Пожар у Витебску, горел інтернат по вулиці Горкого. Рятувальники евакуювали 79 чоловік, з їх 11 дітей. Потерпілих нема, причина пожару висвітляється. Другий енергоблок белорусской атомной электростанции в Остроуцы снова отключен от сетки. Повод для поведомления пресс-службы станции причиной стала необходимость проведения диагностики электроники и электротехничного обсталевания. На станции подкресливают, что радиационный фон остается в норме, а электрообеспечение споживцов не порушено. У Латвии признали необовязковым захование дорожных знаков, которые показывают керунок на населенные пункты России и Беларуси. Об этом заявил министр связи Рихард Козлаускис. Отповедный доклад уже подрихтован и передаден на разгляд у кабинет министров. Замена знаков будет отбываться поступово в межах бягучего обслуговывания и ремонта дорог, першочергово там, где знаки уже состарели. Усергово на державных дорогах Латвии выявлено 235 указальников, где сгадываются населенные пункты РФ и РБ. Подляша 26-й раз у городку гуляли на сябровской беседе. Подея, як штогод, протягнула людей, які любят белорусскую музыку и польское диско. Для водоема у Зарычанах на удельников чекали так само конкурсы и мясцовая кухня. Намагадні организаторов здесняются, более сцены собрались усе старейшие и молодшие удельники, говорит Радислав Кулеша с гминного центра культуры у городку.
4: Сябровская беседа – это уникальное мероприемство, для того, что мы хотим, чтобы эта культура белорусская, эта традиция, которая на этих наших теренах, у наших мини, она не забывали про ее. И так само хотим, чтобы и молодые люди приезжали на Сябровскую беседу, не только старейшие, так ведомо, но чтобы захачивать молодших, чтобы они до нас ехали, чтобы разом погуляли, поспевали, потанцевали, съели и разом посидели.
2: По часам призы Войт Гмина Городок Веслав Кулеша был узнагороджен медалем Комиссии национальной эдукации, який надає министра национальной эдукации за особливый унесок в эдукацию и выхование. Зоркой сёлетнего фестивалю стал коллектив «Пенькни и Моди». Про спорт. 32-годовий Олександр Шупеніч з Чехії, син білоруських оперних співаків Івана і Ірини, упершиню кар'єри виграв Даруйце, выйграў чэмпіянат свету ў фехтаванні. У фінале турніру ў Гонконгу Александр не пакінуў шанцаў італьянцу Філіпа Макі 15-2. Раней фехтавальнік заваёўваў бронзу Олімпіяды 2020 і двойчы станавіўся бронзавым прызэрам чэмпіянату Еўропы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаўнтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 27-29.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

Мондыяль-2026. Все мы памятаем скалеченные ноги Рональда у раздевалцы. Все мы памятаем слезы Месси, які так и не здолел вытягнуть Аргентину в финале. Памятаем неверагодный выступ Норвегии. Памятаем надзвычайную каску Каба-Верде. Памятаем неверагодную гульню Англии за третье место, калі яна нарэшты разняволілася и просто порвала Францию на кавалки. Мундыяль 2026 стал одним из самых глобальных и музычно насыщенных за всю историю. Господары США, Канада и Мексика зрабілі акцент не только на футболе, але и на культуре. Упершыню в истории на финале было полное half-time-шоу, а официальный саундтрек собрал в себе артистов с разных континентов. Музыка сталася часткой идентичности турниру. Яна объединяет фанатов, створяет атмосферу и даже уплывает на настрой матчу. Ну и когда уже сказать про музыку мундиалов, нельзя не вспомнить самую знаковую песню в этой истории. «Вака-вака» Шакиры «This time for Africa». Этот трек был официальной песней мундиалю 2010 у Поўднёвай Африцы, и он зрабился гимном всего континента. Мільярды прослухванняў по ўсім свете, и он дагэтуль гучыць на стадионах. Шакіра змешала африканские ритмы, латинский поп и запоминальный припев, и атрымалася универсальная энергия, якая идеально пасуе для футболу. Гэта дзіўна гучыць, але менавіта Шакіра з яе песнями, з яе энергией, з яе гісторыяй разводу на сёння з'яўляецца галоўным музычным увасабленнем футболу. Давайте послухаем эту песню.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, у Польши 16. Румынские войскоўцы третий раз за три дни сбили беспилотник. МТС обвестил тендер на обновление вышки сувязи на Гомельщине. Беларусь спробовал вывести в Польшу коллекцию 100-годовых банкнот. У студии Анжелика Ляльковская. Военно-поветренные силы Румынии поведомили про черговое порушение поветренной просторы краины. У неделю румынский знищальник F-16 сбил беспилотник над территориальными водами краины у районе Сулина-Килия. Это уже третий подобный инцидент за последние три дни. Два попередних выпадки отбылися 24 и 25 липня. Поводле румынского министерства обороны, один из ранее сбитых беспилотников был идентифицирован как российский дрон типу «Шахет», який використовується у войне супроть Украины. Президент Румынии Никуш Ордан заявил, что порушение поветренной просторы краины недопущальное. Он поведомил, что после завершения расследования в Бухарест має намер накировать России официальную ноту протесту. Румынские улады подкресливают, что такие инциденты разглядаются вельми серьезно, покольки Румыния является сябром Европейского Звяза и НАТО. Белорусский мобильный оператор МТС обвестил тендер на обновление базовой станции у вёсцы Тоніш Лельчыцкага района Гомельскай вобласці, непадалёк ад мяжы з Украінай. Паводле інфармацыі, апублікаванай у дакументацыі закупкі, плануецца правесці будаўніча-мантажныя работы па аднаўленню 39-метровай вышкі сувязі. Кошт контракта ацэньваецца прыкладна ў 9 тысяч долараў. У офіцыйных дакументаў не паведамляецца, які менавіта пашкоджанні атрымала базавая станцыя. Аднак незалежная медыя, у прыватнасці Флагшток, раней паведамлялі, што ў канцы чэрвеня гэты аб'ект мог быць пошкоджены у вынику атаки беспилотников. Вышка небыты выкарыстовывалася як ретранслятор для кіравання российскими ударными дронами. Официального подтверждения гэтай информации нема. Гэта перша ведомы выпадок, калі МТС обвестил закупку менавіта на обновление такой инфраструктуры пасля поведомлення про магчымыя удары украинских беспилотников. У пункту пропуску Берасці мытники спынили спробы незаконного вывозу за мяжу коллекции старых грошовых знаков. Паводле информации мытной службы, 37-годовы грамадзян Беларусі, які працаваў кіроўцам рэйсавага аўтобуса Берасця-Варшава, падчас вузнага пытання заявіў, што не перавозіць тавару, якія падлягаюць дэклараванню. Аднак пры аглядзе яго асабістых рэчаў у заплечніку знайшлі кардонную скрыначку са 138 банкнотамі розных номіналаў і гадоў выпуску. Экспертыза ўстанавіла, 136 банкнот былі выраблены больш за 100 гадоў таму і адносяцца да культурных каштоўнасцяў. Агульны кошт коллекции оценены прикладно у 1500 белорусских рублей. У дочинении до мужчины распочатый администрационный процесс за порушение парадку перемещения культурных каштовностей праз межу. У Саудовской Аравии анонсовали будовництво незвычайного спортивного объекта – стадиона, который разместят на даху хмарачоса на вышине каля 350 метров. Арена станет часткой масштабного проекта «Неом», который называют городом будучини. Поводле планов стадион откроют у 2032 годе. Чакается, что уже праз 2 года после открытия новая арена может принять матчи чемпионату света по футболе, который пройдет у Саудовской Аравии. Проект предугледживает использование современных инженерных и архитектурных решений, что сделает стадион одним из самых необычных спортивных зданий в свете. Больше новин на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз надворье.
2: Сегодня в день в нашем помежном регионе чакается переменная облачность без істотных ападков. Температура поветра подымется до плюс 29 градусов. Ветер паўднёвы умеренный, хуткостью 4-6 метров за секунду. У вечера температура поступово понизится до 20-22 градусов. Захаваецца невеликая облачность, ападков не прогнозуется. Ветер станет слабейший, тому надворье будет сприяльным для вечеровых прогулок.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христу!

0: капліна, а дзе зніклі кветкі ўсе шмат год таму.
1: Зима, варушки, шалик, фляжка. На улице моей висит растяжка, что году хутка этому конец. Хэндс-фри, и в кишенях руки, вы хочешь согреться, тиснуть гуки, смагаются стареньким МП3. Не,

зараз мы не одни. Мы с Каткой. И мы жадаем тебе натхнення, поспеху и музыцу у сердце назавсёды. Ось, ось так. Готовы заспевать разом?